пленил он душу и мой покой. В твоих объятиях и ласках я замирал, и очи губки так страстно я целовал. Я у ног твоих, как рыцарь, сеньорита, и жизнь свою за миг любви твоей я дам. Оле!

0: и жизнь свою за миг любви твоей я дам.
1: Петр тукай, радио Сарака, наибольшее радио на свету.

цвет, дабы лепши, дабы зальши, да округли нори свет. Любезан найгревидно цвет, дабы лепши, дабы зальши, да присмукнени свет. Свой час кавалер с помлади на вечер осваял я любвено дамо. Вас убран на мой, я отмакнил паразол и ее полюбил на рамо. Потом я она изгубила недолжность, он погумб от маншете. Тако се родило е дете. Данас по оей, млади род поглей, на ранди грекар брез кравате. Как репунца с ним, пополн сам с комин, за нею со звезды ше злате. Че за возичек бо зманкал ен оброк, я сплачу, да мало ше мой бо та отрок. Любезан найгре видно цвет, да бо лепши, да бо зальши, да округли нори свет. Любезан найгре видно цвет, да бо лепши, да бо зальши, да присмукнени свет. Эй, по конци вси, автостопари, кличею ваше вас цисте. Прочь є зимский мраз, ін за то є час, да у сонцу свой рис танц се гресте. Равно прав сам терчен весте, да имам вас мульці рад. Сей одрінені у край цисте, стежив шпалір упав і не на. In zato imam rad, o madam pomlad, štarta Mercedes svoj zlati. Ej, Mercedes zlat, prazen spred in zad, da prostor je v njem za vseh krati. Samo na svet še za napot, prednjo mahnete od to. Вандрат сам найболь лепоє, почиват па є ліпше вдвоє. Любезан найгре видно цвет, дабо ліпші, дабо зальші, та округлі норі світ. Найплаполаю біле заставе жив'єння, пленіце.